Услыши ни, Боже, Спасителю наш, упование все конце в земли, и сущих море и воздусе далече, и милостив, милостив буди владико у гресех наших и помилуй ни. Милостив Бой, человеку любец Боге си, и Тебе славу усилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ни присно и во веки веков.